ᱛᱷᱟᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱜᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱦᱩᱢ ᱫᱟᱥᱢᱤᱠ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱮ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱥᱟᱝᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱤᱜᱱᱤ ᱦᱚᱡᱤᱠ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱭᱩᱝ ᱵᱟᱜᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱫᱟ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱭᱩᱝ ᱵᱟᱜᱤ ᱯᱟᱣ ᱛᱟᱵᱤᱨᱟᱥᱤ